тот мир, какая правда бай. Ну так никто, что первый день, один край, тот миг, в этом горбозу край. Играй, тебе сорви, ну так не тот мир, какая правда бай. Ну так никто, что нас не будет, играй, играй.